солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились